ивиссақарунни виссавгуо каниттикулуранна апиго пиякканни тииннарта нааммассинунни нааммассити таанунни сулинунни инуттиарнунни гутинааммагиянгани атулуннунни таккуати теққатай маннаалингажулиарпун уванна канулингаллаттаарнаатади титеққат тукисингита раруакка исумаккулли тайманна тукисиюма таймеэтиллунга эққуммалерпунг неққалаттиарлунга канералу санамаллуни эққуммарама инертақаммат қуллерлу қамилуннерлуни қуллеқараннут пеқатигассалаусутто эққуммаяққуингиттиарто қуллу икуммаккааннеққаарлугу имилаарлунгалу тоқатигерриатаана тунунгаарлугу иллувиккама саангаарлунга синнаттуманиарнисаарама наллитсиарлунга синигасулерунгас иннуннатсиарлу синилуннерлунг таачма синнаттуумагеққауяма киллинганиужуйаарто сулитамаани нангерлунга синнаттулерунга таунунга саангаллунга такулерпунгалу умиардуараалумми пуртуюалумми уяртуми ньюнару тутиммияра таманна аумажуяарто ньюна такулаукерлугу убсериуннерлугу умиардуараалтаанна таутуккакку сивунингани кисарсимайумми такулеруунга қауллурлаауярлуни синерта қиллалугаиммакуа угиаанги исортами таисуоригаттигу убагуллимаани илаапиаарани тамаккуа қауллортай таймеэттиилаартами амиақарто кисартимайо таассума уяктуу уяққауюум упаппаллиангиннерами уссаннингаа тулуртаалуиммагу напиллуни иннииннитсиарлу кивисикаалигиллани тааннару упагутио умиартуараалу сивунуммигу аммартуалуннерами иннерпаллианнерами пуллипаллиали куссоорлуулерулани уна аупарто амианга иллутаарунгиллу қауллертай ниппими тусалерпунга таинна тусааққаттарнераттара қулинни талерпи паранни таинна сули илисарнарлуни уқалерпо унертугуо қимаана соорумаамата намутуиннатсиа илангин умиарджуанун илангин иннааққунун илангин қунгнигинни иннааққут уқарунаарпуллугу пигорну макунунга улитсига умиарджуамуггу қимаана соорниаалуарпут умиарджуаллугу пиуннунни қарумаангила таиннану таутуттара умиарджуараалу пуллипаллиангиннарами таманна тиммиаалуа кивиллуни нувукулуа таанна нувукуссоалуа сивунингата саққияарту туангуссуулалаорлуни кивиюалуувуртаима таугунга писукканнилертиллунга сауминунгаа писусилларнерама има салиарлугу иннааруллакулу атиттиангани қайерусимми такулерпунга инуумаркуу тамаани илерсимайуу саангеқаттааллутик қайерусуу аватааниллутик тамаани киллинганииллути нипикиаартиллути оқартимайу иннааққуну макунуни улитсигут пигуннуллу макунунга иннааққуну макунунга тисууппигитигут пигуннуллу макунунга улитсигут таймаалиортуу нипикиаартиллути нипими тисалерпунга

тиэнгэ яа юиннаар уллэхээ жохаажиярлуг камагитсууруас камаггураарсимагума таассу таймаароорсуни амма токойо макаажиллариу амма иннаар хэаиор таана токойо аасинна такуяртоқаттаа кулуққу сернарама яқутэми дитэ пуу пуулиортаагама фуортоорлуна таппаама акисартаарлун таутуга суллума таппаама малиллунгалу малиттаагулу ямаани малиллутиго сао яорлуни ютамаага нонна пиёқуму фуортаалоорлун сао яорлуни тоапан мутама аа сикамаги висиутарлс аймаорлуни Kenapa budaya mana yang pernah ada? Ayuh jangan yang ni tu. Tahu kan? Pokoknya cakap. Aku pun mahu tu lakukan makota di utara.

0: таккуа катингажуит иллагит нипилиорхаттумигаттигит а тусартаугума ла тусартаугума нерпаа ноготиги явуттини нуатсихаттаратта тусарсао хатталаармиу асингит ухааяонинги пилоартуми туйормиу вигиао хаттатуи халлунаат нунангани улливик а ухааяо қаумиммат такиёратаутсунилуума иммахаахаарпалуунни илангат ницаатилаарми явут мааннали найттугалуартилугу уникаатуми тусаасиюгу таанна суси аалупа хоаттамио инугуннайсималерто таанна туттавикку ницаахта симаммиюгалуа тусаксаугиалласиё уникаатилугу тайтсаманигиа акнайт хано пиусихартитаусунгуннимангаата пеагатсалит
1: уна сингайне пеагатсахарне ухаасиммияга тайкуасивулливут пехуякутэхалаажуммата сулиюниллу атортуни атортуяангитуниллу атутсангиммарат патувиниоккуутун иккуилани уппериамигит таймайтуиннасуувиниоккуутун уллаапаусаалеккут анигиарсута лутакисианиутсуни таанаго пеага аничаутигилаармат уллаапаусаалеккут анивеккута унале уппериллериппалеортара сулитсунилу синииннаалугиахангиттугу таймаа пеагатсахарлута ухумайтуаалнилу атсасивагиахарата аммалу писохаттариахарсута тааннаугалуартилугу ухумайттутакаллаа луникисианиувалоормимат суналимаа хижуиллу имерлу тамаккуа пигасуиннариахармата хаутамаа уллу тамаа пиннасуарлуги кисианиуммата ухумайттутартайлиюиннау гуннапалаутсангиммиюгун ухумайттутартайли лукуапеккаяқпалаунгитуалуумиюгу таймаа пеагатсаарсута аа тамаккуали сулитсиалаауйут таймаилингают иину пеагатсаарлуни писохаттангитуаруни ангиюаалумми ангиюпаваалумми серлихинартуаалумми илиартинартуаалумми қитонгатаарунаман тухулангикалуаруни атаусиаралуарсунгал таймайттуулоорсимагама илааниутсангиттуугалуа писохатта ниттуалуутсунга агаютсиапигул таанакамагилуамун тааналуни пеагатсариппигигуннайсугу саймайлоорсиманармимат питсиарасулуамила таймаалу суққасиматсунииман пиллахарсуни пиллахарникуминут таанналу пиллага силатимигуалитсимажуалуутсунииман иппигиятуаритсиалоорсимасарал тайну пенгасами силаа пеагартаасарниалерама ангиюпаулаалумми таймайттуалуулерами сирлихинартумариалуумма аанниа аанниангиттуухаянкалуартугу сирлихинераққунга акунианигуннангиумажуалуусуугумма ангиюммариалуутуарами пеага тухутсигиятсиасуни анаанамин суугумма таймаалли тайна пеагаалуанигиасиюалуумма иппигусугуннайсунга тамаунга акитиккану никувилоорсимагама таанна уппериаллакутигисиориммияга тарнехарнитинник тарнехаққугут тарнехангитуусориваннаасангиллагут таанна тимеалугахиматсугу акитиккану никувилоорсимавунга таима исумалерама икажоруккуна кисиани анилангажо исумалерама тамауна ниахуккуюяарту пулатсунга ууммалермиюнга тарнига утермиютаккунга тарнингернераасиугуммата валоормата тарнингертувинииламалоормата тухунгасааттувине синнатуумаунгитуккун хаужиювиниулармат тарнингертимажувиниунераивалоормата сулитсиату тарнехартугун таймаа пихуяхарпалаормата макуа пеагатсалиннун пуугутакасаи нериутиит атортаухуяувалаунгиттун илаа тамаккуа имаа тукихатсиатитаувалоортун хайортуутахарнеруни ngaa хайортуутахартанеруни пуугутарми неривиусууми таатсумингарулук натаарсимагаярторуу натаахагаярто пеагаа анигииккутингани таймаа пехуяхутерпалаормиют аммалу таатсуминга нериутими пуугутарми иппахаттанеруни ini kunak tu alamigo kitong ataga yakto. Tapi ma tu kahit si balong mayo upiritunigin upiriyam matale upinagani upiro akto alu balong tatay chumani ulapitaw changin nata sunam taman nali upiritunin anak balong mayo alay pagasun na sa mga balong mayo piyuk alab mi piyak tago mamon tapi ba inya balong mayo ubikasunin tukisiyat siya anak talo man. Dahil malo, ilumi, ang nak, tanak, nasaksimagay akang niyo.